шансов.

все лапы.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок! Слушай!

уехать ночью, а можно просто включить погромче, когда потерян.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

0: on the Radio Shock. Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клёво, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не

Новая музыка. Там шок. Там шок. When the snow is getting heavy.

Состояние радиошок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

плохую. А я вам раздраженно отвечал, какого черта? Все, что бы я не делал, был бы полный отстой. А про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур. Ватник от Versace подбрил.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую

настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся.

0: на Радіо Шок. Радіоприємник на Радіо Шок.
1: Раз-два, Питер, Москва.
2: Йоу-йоу.
1: Прямой эфир, Тигран на связи. Тигран Вартанян у нас в гостях. Привет, Тигран.
2: В гостях у Святослава Коровина,
1: и замечательной нашей девушки в розовом Леры Лисовой.
3: Привет-привет.
1: Вот, как говорится, неделя у меня что-то не задалась. В воскресенье я забыл ключи, пришлось эфир откладывать. А сегодня у нас так случилось, что наш компьютер стер наш сегодняшний плейлист.
2: Пу-пу-пу.
1: Да, но мы не могли так просто отменить. Мы решили, что у нас сегодня будет, знаете, какой эфир? Эфир по специальной, как это сказать, специальной формуле. Я ее сейчас озвучу, а вы поймете, к чему это.
0: Не все помнят.
1: Мы напомним парочку каких-то песен из наших последних крайних или последних. Кстати, Тигран, как правильно, крайний или последний эфир?
2: Зависит от контекста.
1: Ну, и, скажем так, предыдущих эфиров, давай так.
3: Если в очереди, то это крайний. Если эфир, то это предыдущий.
1: Вот, ну, в общем-то, с чего мы начнем? Я думаю, что мы начнем с коллектива «Конструктор и инструктор» с песнями «Отражение». Тигран, мне очень интересно твое мнение по поводу этого трека. А Лера, ты его слышала? В электричестве.

сосульки висят у нас выше, а мы давай не будем ходить под крышами, скользим или агентом шуршим, но не идем под крышами, чтобы не ходить под крышами, шагаем тише.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
1: Добрый всем вечер. 20.11 на наших студийных квадратных в прямом эфире Радио Шок. Программа «Радиоприемник». У нас сегодня супер крутой гость Тигран Вартанян. Привет, дружище.
2: Привет.
1: И, конечно же, со мной слева находится обворожительная девушка в розовом по имени Валерия.
3: О, спасибо. Привет.
1: Кстати, я что-то заметил, что я тебя давненько не называю Валерией.
3: Но это слишком официально. Я не очень люблю.
1: Значит, что сегодня? Сегодня праздники. День любви к себе. Это мы любим. День рождения консервной банки. День. Я сначала прочитал этот праздник, я думаю, что. Ну, я прочитал как день лазанья по деревьям. На самом деле, день лазанья, конечно, по деревьям, но вполне возможно, что за лазанье.
3: Просто лазанье.
1: И день фиолетово-лилового настроения. Ну, если бы было фиолетово-черное, мы бы поняли.
2: Purple rain, purple rain.
1: Не по-русски сказал.
2: Ну, типа пурпурный дождь, принц, это мой краш.
1: А вот, сегодня мы слушаем 6 новинок этой недели, 6 совершенно чумовых песен, и предлагаю начать с наших старых друзей «Через реки, горы и долины» с песней «Фантастика».
2: Фантастика.

0: Каждый раз, когда слышу этих ребят, мне хочется сказать: «О, бальзам на мои уши!» Тигран, как тебе?
1: Ништяк.
0: Давай говорить с акцентом.
1: Давайте не будем, давайте не будем вытаскивать из меня мое нутро. Ну, круто вообще. Супер.
0: Мне кажется, что эта песня, вот, кстати, тебе, она близка по вот этому духу настроения, немножечко так 80-х, так чуть-чуть, вот где-то вот. Ну, такой вот такой саунд-то вот как раз представляется. Вот эти, знаешь, синие клипы в дыму, там вот это все.
1: Ну, немножко для 80-х не хватает синтов. Какой-нибудь арпеджатор такой включить на задний план, чтобы сухо на ухо он перекатывался, и какие-нибудь психоделические бэк-вокалы, но это уже, правда, будет больше 70-е напоминать. Вообще звучание довольно такое в духе, скорее, альт-рока нулевых, но, несмотря на то, что мне обычно такое не нравится, данный трек мне зашел, сделан круто, очень полетный, приятный тембр голоса у человека поющего. Прям такой человек представляется мне сладеньким. Я люблю сладеньких мальчиков.
0: От слова «сладили», разумеется. А не то, что вы подумали.
1: Пу-пу-пу.
0: Лер.
2: Вау, ну, мне понравилось. Здесь так необычно, что песня, она сама как какая-то колыбельная начинается. Или там медлячок, а припев, он такой более быстрый, более энергичный. Еще вот меня покорило в ней сочетание, там есть маленький зонт. Вы только вдумайтесь, как это мило. И еще «мы как один перевязаны лентой», имеется в виду про людей нашей земли, и прям вот чувствуешь такое единение, как находясь где-то там на концерте любимой группы или на футболе, когда чувствуешь, что все заодно. Вот здесь поют про жителей всех земли.
0: Ну,
2: это прекрасно.
0: Я особо не слушал, честно, про что песня. Ну, как всегда, я как-то ловлю какой-то общий вайб, и мне как раз очень понравилось вот это вот начало такое. А потом фантастика, фантастика. Очень правильный контраст, ненадуманно звучащий.
1: Можно сравнить с творчеством поздних U2 по вайбу.
0: Ну, наверное. Ну, почему поздних? Вполне альбом Elevation. Та же песня Elevation туда же. Ну, то есть как-то вот так вот. Ну, тут на самом деле можно загибать вот эти вот какие-то пальцы, искать какие-то параллели. Но я считаю, что круто, что у нас есть такая красивая группа с таким замечательным названием «Через реки, горы и долины». Потому что это действительно музыка профессионалов. То есть тут нельзя сказать, что это какие-то, ну, собрались самодеятельные ребята и что-то, ну, давай там, это что-то. Просто ребята делают шоу. Шоу в звуке, вот так вот. Ты правильно сказал, что сухо на ухо перекатывается, вот что-то такое, то есть очень приятное такое идет. И песня, она имеет драматургию. Она, несмотря на то, что идет 4 минуты, ощущение, что ты там прослушал целый Pink Floyd какой-то.
2: А у меня возникла еще безумная идея. Вот если бы в иностранные фильмы можно было бы брать русские саундтреки, то фильм «Назад в будущее», мне кажется, вот
0: подожди,
2: подошел
0: так,
2: бы.
0: Стоп, ты отстал от времени. Помнишь сериал «Пацаны»?
2: Ну, я не
0: смотрю. И что там в саундтреке было? Ну, Дженейр наша же там.
2: Ну, это не очень выбор для них. Это скорее плюс к этому сериалу, что там звучала такая наикрутейшая группа, а не наоборот.
1: Не знаю, я как-то отдельно от фильмов и сериалов эту песню представил скорее в контексте какого-нибудь грандиозного MTV-шного клипа.
0: Вот, да, она очень кинематографична, причем клип может быть такой, даже без сюжета, просто какие-то красивые виды, типа, ребята там идут по холму, там что-то там летает, какие-то там, ну, с квадрокоптера съемки, какие-то поля бескрайние, там что-то такое, ночной костер, и вот они там включают эти кучу телевизоров, например, на заднике.
1: Не
0: что-то
1: знаю,
0: такого плана,
1: я прям
0: такие фотообои.
1: Я прям представил клип Майкла Джексона, где его там ветром сдувает ураган, на какую песню, «Планет», что-то там...
0: Кстати, да, чего ж сегодня-то Лизы-то нет? А Лиза у нас сегодня репетирует флешмоб по Майклу Джексону как раз, между прочим.
2: Вот она услышит эфир, порадуется.
0: Да. Ну что, давайте оценивать. Я сегодня такой буду не злой, не добрый. 7.
2: Я поставлю 9.
0: Тык-тык-тык-тык.
1: Я, наверное, поставлю 8. хоть и очень хорошая песня, как будто бы немножко продакшена не хватило, там, типа бэк-вокалов, вот, но
0: разумеется, это
1: очень
0: личное
1: круто.
0: Мнение наше, мы абсолютно субъективны, я сразу предупреждаю всех музыкантов и слушателей, что мы просто, просто наваливаем, вот идем, и вот как в 90-е было, идешь мимо ларька, да, там что-то звучит, и так оно цепляет, и ты раз такой, а что это у вас такое? Буланова? А кто такая? Ой, а можно кассету? Вот мы, по сути, так же живем, да, то есть ребята не слушают эту музыку. Сколько? 8, да?
1: Да, 8. А, прям твердая восьмерка.
0: Я могу твердый знак пририсовать. Я как любитель ятий всяких, в общем, 8. Вот. Так, следующая исполнительница, это на самом деле человек, ну, для нашего формата не совсем обычный. Тося Чайкина с песней «Вижу тебя».

0: Мне вот интересно, почему наши слушатели слушают, но ничего не пишут в чате на сайте radioshock.ru в разделе «Общение». Итак, Тоси Чайкина, у нее очень узнаваемый, кстати, вокал, манера, и она мне этим очень нравится. Это какая-то такая, как будто бы Бьорк, которая поет песни Леди Гаги. Вот что-то такое вот может быть.
1: Ну, да, она же поэтому и Чайкина, что у нее такой вокал, высокий голос.
0: Это мне... вот это, знаешь, как-то прозвучало, как-то, знаешь, так...
1: Нет, мне это напомнило, там, демо, вирус, вот что-то такое танцевальное, мелодичное. Под что хорошо отрываться на танцполе где-нибудь в 5 утра, не совсем трезвым. Вот. Не знаю, что еще сказать.
2: Круто, стильно, молодежно, при этом... Так, молодежно, но при этом по канонам как будто поп-музыки нулевых. Правильно заметил Святослав. Леди Гагу напоминает. Ломанный танцевальный при этом ритм. Интересное сочетание. Ну, мне больше добавить нечего. Хороший продакшн. Звучит приятно, достойно.
0: А, кстати, между прочим, я один раз не пошел на концерт Тоси Чайкиной, хотя даже был в зале, я посмотрел группу «Базар» и такой, ну чё там, Чайк? А потом я ее услышал, ее песню «Стрелы», и я такой думаю, да что же я такой, вот как это так бывает? И ты, я уже на концерте, я уже был на нем и ушел, а потом начинаю жалеть, что ушел. Знаешь, вот как это ужасно. Это даже противнее, чем ты не пришел просто на концерт.
1: Так, один раз ты не пошел, а сколько раз пошел?
0: Нисколько.
1: А как же ты ее слышал-то вживую?
0: Я ее не слышал вживую. Я ее, кстати, она отлично перепевала некоторые песни Димы Маликова. Мы вот этого часто вспоминаем. Не часто, это мы на прошлом эфире вспоминали с Региной Диму Маликова. Вообще за кадром, неважно. Вот,
1: Диму Маликова можно вспоминать всегда.
2: Когда ты его на интервью позовешь?
0: Уважаемый Дмитрий Маликов, если вы слушаете наш эфир, пожалуйста, свяжитесь со мной. У нас есть общие знакомые, посмотрите ВКонтакте общих друзей и обязательно, пожалуйста, приходите.
2: Мне кажется, не сработает, тебе придется ему написать.
0: Ну, здравствуй, Дима Маликов, я твой самый главный фанат Игнат, да, вот это.
1: А я вот, Слава, ты не поверишь, я не являюсь фанаткой Тоси Чайкиной, но я один раз слышала ее вживую лет 10 назад. Я ходила на поэтический вечер, такой есть поэт Ес Соя, вот, и она там с ним, какая-то композиция была, такая прям душещипательная.
0: Ну, что тут сказать, мы услышали, мне кажется, отличный такой, с одной стороны, это европоп, конечно, с другой стороны, это какая-то вот все равно корневая шаманская наша музыка, есть в этом что-то такое вот магическое, ведьминское, и представь себе где-нибудь кадры какого-нибудь фильма о ведьмах, где под эту песню девицы в сарафанах крутятся вокруг костра и сжигают главного героя, чтобы он переродился во что-то большее.
2: Не знаю, о чем ты. Звучит очень по-западному.
1: Почему мне это напоминает, как в фильме «Солнцестояние»? Там такая дичь была в конце. Что-то на это похоже.
0: Ну, возможно, что-то я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, нет, мне все равно показалось, что тут мелодика, вот она, в ней есть какая-то такая вот хороводность на самом деле даже. То есть, несмотря на вот эту пробитовку, да, которая идет, кстати, очень жалко, что не живые барабаны были, но в ней все равно есть какая-то такая Вот как-то вот, ну это моя ассоциация.
1: Ну ты любишь такие штуки.
0: Да, я люблю такие штуки. Вот.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну да, шаманизм тут присутствует, да, в вот цикличности ломаного ритма.
0: Да, да, да. И вот эти вот ломанные движения при свете луны, и, знаешь, женщины в белых одеждах там что-то делают такое страшное. Вот, в общем,
1: какой-то шабаш прямо описал.
0: На 8 баллов это у меня.
1: А у меня на 7.
0: Игра, ну не тяни ты так долго,
2: я
0: ты не
2: думаю,
0: на сцене.
2: Я думаю, между восьмеркой и девяткой опять.
0: Выбери, пожалуйста.
2: Поставлю, наверное, девятку.
0: Так, следом у нас коллектив под названием Lampabict.
1: Ура! Вот так,
0: что ура? Ты знаешь эту группу?
1: В прошлый раз они мне понравились.
0: А, понятно. Ну, Тигран, готовься. Песня называется «Страх».
3: Ой.

0: Прямо, можно сказать, девиз нашего сегодняшнего эфира. Что-то идет не так, только когда не ждешь, что что-то пойдет не так.
1: То есть, когда ждешь, что что-то пойдет не так, все нормально.
0: Когда не ждешь, что пойдет что-то не так, тогда не пойдет что-то не так. Что-то не так, я сказал.
2: Тогда это, в принципе, так. Ты же этого ждешь?
0: Да, потому что так оно как-то оно так, но как-то вот не так. Как-то вот оно так вот. На самом деле очень странная композиция, потому что мы вот с Тиграном нашли в ней отголоски даже какой-то армянской национальной музыки.
2: Да, мне сначала даже показалось, что играет не кларнет, а дудук. Хотя я не уверен, что это был именно кларнет.
0: Что это вообще был человек. Возможно, это был какой-то призрачный гость. Вот, что, кстати, еще, вот я пытался, кстати, понять, о чем песня. Лер, ты как специалист по текстам, про что пел молодой человек?
1: Ну, смотри, вот трек называется «Страх», и они пытались всячески это передать. Вот, и я пыталась разгадать вот эту головоломку в тексте. Я не тороплюсь, мне еще 40 минут. 40 минут, ну ладно, это там какое-то обычное время. Мне еще 40 дней. 40 дней, ну вы
0: сами это такая,
1: знаете,
0: да, показательная
1: поминки
0: дата.
1: Там, да? Мне еще 40 лет. 40 лет это суеверие такое, никогда нельзя отмечать, как говорят. Вот, и вот это они пытались передать, ну и плюс вот еще такой вайб, как будто какая-то опера и вот этот хор. Как какой-то призрак оперы, в общем. Такие мурашки какие-то пошли по коже. Считаю, они добились, чего хотели.
2: Ну, мне кажется, это не опера, это григорианское такое пение, свойственное кавказской народной музыке. Правда, вокальная позиция очень такая руссконародническая. Плоский голос, особенно на верхах. Ну, интересное сочетание.
0: Кстати, я тут вспоминаю про свои 40 лет. Я встречал 40-летие, как ни странно, в Москве. И это была выставка, вот там, помните, была грандиозная выставка «Россия». Вот я туда такой, все, хочу вот прямо туда. А потом поехал в Останкино, и там самое интересное, гулял вокруг какого-то пруда, зашел в старую какую-то церковь, а потом выяснилось, что в этой церкви Константин Кинчев крестился. Ну, за много лет до этого, разумеется. И вот такое вот у меня было 40-летие, кстати. Я даже особо не отмечал. Мне кажется, я как будто бы вот... Нет,
1: ничего. А что ты не рассказывал об этом раньше? Это же не так давно было.
0: Ну, как-то вот...
1: Так интересно.
0: Ну вот, следите за моими новостями. Кстати, мне сегодня написали, что я гад, который накручивает подписчиков в свой личный паблик. А все дело в том, что там есть такая...
1: А что ты такого сделал?
0: А там есть такая функция перенести подписчиков с личной страницы, именно не друзей, а именно подписчиков, в паблик. То есть я готовил паблик под это там 3 месяца. Вот. И я сегодня перенес, и мне такие пишут: «Смешной! Накрутил подписчиков!»
1: Вот. А что накрутил-то, вот, если это можно делать?
0: Но ты же понимаешь, что значит, когда люди такие: «Накрутил подписчиков, он же такое». Да не нравится — отпишись вообще. Вот. Я просто вовремя так это как-то остановил свой поток. Вот. Но это никак не имеет отношения к песне про страх. Вот. Ну, у меня, честно, это будет 7, просто потому что из любви к искусству.
1: У меня 9, потому что вынесли мозг по-хорошему.
0: Ну, Тигран, давай.
2: Ну, это первая песня за сегодняшний эфир, которую реально тяжело слушать. Ну, то есть она нелегко ложится на восприятие.
0: Ой-ой-ой, ты там это самое, поосторожнее.
2: Ну, молодцы.
0: Не с ними, не с ними. Я о том, что ты еще не слышал всего.
2: Ну, не знаю.
0: Да давай.
2: Ну пусть вот будет 8.
0: Вообще от тебя тут ничего не зависит. А все равно потом решают слушатели.
1: От кого зависит?
0: От слушателей. Так, следующий. У нас тоже очень необычный артист. Вообще он относится к хип-хопу, так таковому. Но он вот очень... У него такой интересный стиль, как, можно сказать, такой фолк-хоп. Вот как-то вот так вот. То есть он очень много заигрывает с этой тематикой. Ну и вот тут он вдруг решил спеть. Причем, да, и как всегда, как я всегда обычно говорю, что рэперы зачастую рок-музыку делают лучше, чем рокеры. «Декой» с песней «Казаки-разбойники».

0: А, так, что нам пишут? Нам пишут, голос обволакивает и обнимает. Но
1: Это, наверное, про предыдущий трек.
2: Хорошо.
0: Вот, ну вот господин Деко из песни «Казаки-разбойники». Ну, давай, давай, судя по твоему лицу, ты очень хочешь получить слово.
2: Я очень хочу получить в лицо от автора данной песни. Ну, не знаю, это отстой просто. Как бы я с уважением отношусь к чужому творчеству. Почему бы и нет, все имеет место быть. Но это вот лично мне совсем не понравилось. Припев слушабельный, вот этот кривой бас в начале, играющий три ноты, зачем? Голос, который сделал громче все остальные минусовки, я совсем не понял.
0: Ну, ты знаешь, вот я вот тут вот могу сказать так, что я редко слушаю песни на репите. Эту я послушал, наверное, раз 20. Вот она меня настолько вот почему-то вштырила в момент выхода. Ну, может быть, это связано с тем, что я очень долго слежу за артистом. Так можно сказать, сталкерю потихонечку. Вот. И человек, он на самом деле, кстати, советую его послушать, когда он действительно делает рэп. Это очень смешно.
1: Рэп?
0: Реп, да. Это такие веселые гопнички на корточках целуются с готочками. Вот такие вот вещи. Ну, то есть, сам понимаешь, какой стилек, господин.
2: Так, давайте лучше готочки будут доставаться готам.
1: Ну, не реперам, по крайней мере. Как-то это уж совсем из ряда вон выходящее.
0: То есть, когда готочки реперам, тогда это самое, ну, вообще не алло, да? То есть,
1: ну, как-то прям вообще.
0: Выбираем между гопником и рэпером, вот, выбираем, знаешь, гопника.
1: Это примерно как мужчина из русского народного хора с девочкой-эмочкой. Ну, это ж просто взрыв мозга, такого быть не может.
0: Почему не может быть?
1: Ну, я не могу себе это представить.
0: Эмочка.
1: Вот знаешь, если бы мне это приснилось, я бы, наверное, с кровати упала. Ну, как, ну, это же несочетаемое. Это как, блин, ананас с начинкой из рамбутана.
0: Из орангутана.
1: Я бы, конечно, попробовала. Но такого быть не может.
2: Это как черный с розовым в клеточку.
0: Ананас, начиненный орангутангом, я вообще уже просто все. У меня вот это какая-то ассоциация.
1: Рамбутаном.
0: Кто это?
1: Ну, это такой экзотический фрукт, в Таиланде он бывает, может быть, еще в какой-то Азии.
0: Короче, уважаемые товарищи, если вы знаете вот этот вот орангутанг, или как он там называется, пожалуйста, пишите в наш чат. Но я вот, не знаю, мне хочется просто, вот знаешь, вот что сделать? Вот песня-то «Казаки-разбойники», мне хочется шашку вытащить.
1: Ну, я поняла,
0: ножен,
1: что у тебя...
0: И у меня мои казачьи корни, понимаешь?
1: Душа разгулялась, да, при, да, прослушивании вот этого припева,
0: да,
1: именно.
0: Да,
1: действительно...
2: А куплет как тебе?
0: А куплет нормально окупился. Как... Чувствуешь, да, каламбурочная. Каламбурочная открыта.
1: Как уже Тигран сказал, что возможно слушать только припев. А вот в куплетах... Ну, голос, я не понимаю, зачем его делать таким нарочито, вот явно неприятным.
0: Но...
1: Есть уже у нас группа «Жуки», у которых крутые песни, спетые вот таким голосом.
0: Вот чувствуешь, да, как Лера раскрывается? «Жуки» ей, не «Жуки».
1: Зачем вот пытаться уподобляться кому-то? Просто будь собой.
0: Ну, мне кажется, так он как раз сам собой ты и есть, и тебе это не нравится.
1: Почему?
0: А вот так.
2: Не, ну
0: вот.
2: Можно респект выразить за самобытность такого.
0: Респект вырезать.
2: Выразить за самобытность. Ну, это, конечно, такого я не слышал. Молодцы, да, молодцы.
0: Вот, но.
1: Ну, мне понравилось, смотрите, там строчка была: дай мне половину неба, чтобы летать. Вот. И еще мне понравился гитарный перебор где-то в середине трека. Хороший, надо же что-то сказать.
0: Конечно. Я вот поставлю 9. Вот просто вот так вот, авторитарно. Следующая песня.
1: 7 я поставлю.
2: 5.
0: Вообще внезапно. Так, следом у нас, ну вообще, больших артистов мы обычно ставим хедлайнерами в конце программы. Но тут вот я боролся между тем, чтобы поставить в конец его, и все-таки 5-м треком. Леонид Федоров, тот самый, Леня Федоров из группы «Аукцион». Выпустил новый альбом. Альбом, скажу вам, крайне, я бы не сказал специфический, скорее крайне необычный для артиста. Он немножечко там полез, позаигрался с электронной музыкой. Там вот есть у него трек «Кактус», который практически из одного слова и состоит. Но я вот, конечно, выбрал что-то, что я считаю максимально из этого всего радиоваримое. Песня называется «Я победил».

Я победил.

0: Вот такая вот замечательная зарисовочка. Я читал, кстати, один интересный комментарий, ну, такой юмористический немножечко, но был как «Дед Фрутилупс достал».
1: Мне понравилось... Как началась, короче, радиомузыка, наша заставка, и как она, короче, мэтчится с тем, что было.
0: Да, как будто бы мало что изменилось.
1: Все, что угодно, короче, мэтчится с тем, что мы услышали, любой какой-нибудь даже городской шум, а потом можно было бы продолжить заново эту песню, добавить туда еще всяких странных звуков.
0: Записать твой голос, задом наперед пустить тут же, причем в реальном времени. А рок сыштер.
1: Круто. Вот мне, это музыка,
0: Я очень люблю такие песни, я очень люблю, когда, знаешь, вот ветераны отжигают, что не надел на себя какую-нибудь там маску, какую-нибудь там гуру, да, а просто вот взял и всех победил.
1: Мне очень хай-хет нравится, такой стрекочущий, рандомно, непонятно в какие моменты вот этот звук.
0: А когда там в середине что-то упало?
1: Да, это было очень неожиданно. Ну, конечно, это... А как альбом весь звучит? Вот так же?
0: Ну, я же сказал, что это самая удобоваримая для радиопрослушивания песня. Очень рекомендую композицию «Кактус». Вот прямо вот я тебе потом скину. Так что найдите Леонид Федоров, альбом «Жизнь». Вообще, послушайте весь. На самом деле, хороший альбом. Он такой очень забавный. Лера, как тебе?
2: Да я вот сижу, молчу, потому что я в шоке. У меня прямо мозг вынесло. Какие-то курицы, сверчки. Я победил на фоне этого. Щелчки по дереву. Потом какой-то будильник. Я даже не знаю, что сказать вообще. Ну нет, это, конечно, уникально. Я такого никогда не слышала и, наверное, уже больше не услышу.
0: Представляете, огромный там рок-фестиваль, вот выступают все-все-все, а в конце выходит Леня Федоров, и вот это вот, и все, я победил.
2: Просто да, там, то есть последняя там, песня,
0: то есть там, знаешь, гитару человек выключает, выдергиваешь этот самый пинч, а это уже звучит как кусок аранжировки, понимаешь, в контексте этой песни. То есть там уже кто-то там барабаны разбирает, там они падают, что-то там, хэт тот же упал там вниз.
1: Слышишь, на заднем плане у нас тут открыто окно, рядом репетиционные точки, кто-то начал играть на барабанах, и у меня появилось сомнение и страх, что я неправильно оценил трек, потому что вдруг туда примешалось то, что играло за окном, и я тут говорю про хай-хет рандомно бьющий, вдруг тут просто кто-то репетирует рядом.
0: Ну ты же понимаешь, что это не музыка в таковом, в привычном понимании, то, что мы сейчас услышали, это какое-то девятое состояние творчества, почему девятое, не знаю.
2: Ну, экспериментальщина, очевидно, конечно.
1: А еще прикол в том, что сама мелодика данной композиции довольно проста и знакома всем по какому-нибудь дувапу старому. Тум-ту-дум-ту-дум-ту-ду-ду-ду-ду-дум. Вот что-то в таком,
0: да,
1: духе.
0: Да, просто главное в середине вовремя уронить шкаф.
2: Главное, чтобы просто на пол, а не на кого-то, а то звук будет не такой.
0: Ну, тут непонятно, на самом деле. Возможно, в шкафу лежал микрофон. И это все упало. Вместе.
2: Ты хочешь сказать, что записывал он вокал в шкафу?
0: Ты думаешь, он упал в шкафу, записывал вокал? Не, мне, кстати, интересно, а как вот человек вообще, в принципе, приходит к тому, чтобы, ну, вот это вот такое записать? Ну, то есть, вот как он вот такой? А я вот хочу записать что-то такое максимально странное. Ну, вряд ли это ж, ну, что он партитуру там писал.
2: Обсуждали.
0: Это такое, что там какой-то друг заходит и говорит: «О, давай сюда вставим азбуку Морзе». Ну, как это? А вот у меня тут курица есть, давай ее тоже запишем. А вот давай тут рояль уроним внезапно, да?
2: Я знаю, что
0: то есть, как это происходит?
2: Это к нему должен был Пахом еще зайти, за корючкой своей.
1: Да, о, им бы коллаб записать какой-нибудь.
2: Да.
0: Да, кстати, мне кажется, что да, Пахом вам позвонит, коллектив, насколько я помню, называется. Кстати, да, я думаю, было бы вообще огненная какая-то история.
1: Супер фит.
0: Да, я победил за корючку. Вот. Что-то. Причем, знаешь, такой сделал трек, где-то, ну, вот не вот сколько трек длится? 2 минуты 42 секунды. Мне кажется, надо такой минут на 18. Что-то такое. Причем долго какой-то. Вообще, это, знаешь, такое в духе Курёхина, что-то мы сейчас услышали. Такое вот. Какая-то вот такая идет лютая психоделия. Просто еще. Представь, еще видеоряд на это снять. Какой-нибудь вот непонятный, там наполовину мультяшный, наполовину там какой-нибудь картины показывать, Мане там, не знаю, на фоне ежика в тумане, все это какая-то вот дичь, и Леня Федоров бегает среди зарослей кукурузы и кричит: «Я победил, я победил».
2: Но и курицы там в этой кукурузе орут.
0: Да,
2: тоже,
0: то есть что-то такое сверчки. Вот, прям чтобы такой вот, опа, и ты просто смотришь видео, слушаешь песню, и ты понимаешь, он победил. Он просто всех победил. По крайней мере, в моем рейтинге я ему 10 баллов ставлю.
2: Я не знаю, как это оценить. 8, наверное, поставлю.
0: Не знаю, как.
2: Под впечатлением просто. Не понимаю.
1: 9.
0: Так, следом у нас... хедлайнер. Человек, которого ранее, еще пару лет назад, невозможно было представить на радиошок. Но вот уже не первую песню данной девушки мы слушаем. Юлия Савичевой с песней «Ветрено».

0: Слушайте, ну вообще респектули за вот это вот финальное соло на каком-то инструменте. Оно было максимально неожиданно, потому что мы ставили ставки, она либо заорет, либо сделает модуляцию, она вообще просто замолчала и просто дала клавишнику, видимо, какую-то...
1: По-моему, это гитарист.
0: Ну, какой-то инструмент. Инструментаристу какому-то своему дала возможность самовыразиться. И вот этот вот совершенно яркий кусок, когда ты на двух, там, ну, там, по-моему, две или три ноты, ты просто держишь такой нерв в конце, и на бац! И все, и губы кусаются, и прочее все такое.
1: Но они обветрены же.
0: Ну, да, и обветрены
1: и тоже. И ангелы-демоны тоже. У-у-у.
0: Ну, в целом...
2: И такси, вокзал, полночь, дождь, что-то такое там было.
1: Осталось только кровь-любовь добавить.
0: Остался для... чемодан, вокзал.
1: Для того, чтобы полностью собрать, короче, все клише.
0: Ну, как бы, ну, понимаешь, тут какой вопрос-то идет? Это вот для нас это абсолютно максимально клишированная радиомузыка. Вот ты правильно отметил, что где-то вот из нулевых. Помнишь, там были всякие группы, там «Ключи», там вот эти всякие такие. Да не помнишь, ты молодой, ты сам родился-то когда. Вот, а я помню, да, ты правильно сказал, что вот это какое-то телевидение музыкальное включаешь.
1: РУ-ТВ.
0: Ну, я все-таки не РУ-ТВ, я смотрел. Муз-ТВ, наверное. И вот да, как бы такой... Понимаешь, когда это делает какая-то мадам, которая вот просто делает первую песню, это будет ноунейм. Ну вот это какая-то, ну, стандартная история, когда выходит Савичева и, в общем-то, делает, да, стандартный, да, рок, отлично все спето, все хорошо. То есть каких-то претензий на какую-то суперхитовость у этой песни нет. Ну, обычная песня, да. Вот. И тут уже как-то смотришь по-другому, что это человек, которому, который уже, скажем так, не девочка, а вполне себе наш человек, который уже там сколько лет бороздит просторы музыки. И она вот делает такое, то есть она от экспериментов, когда она там кричала, гроулила, там творила какую-то дичь на сцене, в общем-то ушла, в принципе, в стандартную такую, вот, собственно, музыку. Вот, сказал я.
2: Ну, для нее это не совсем стандартная музыка. Вот, я ее люблю со времен, когда она пела песню «Корабли», которая довольно тоже такая жесткая. Она была еще тогда на «Фабрике звезд».
0: Вот, кстати, она в интервью-то говорила, что ей всегда вот нравилось
2: ей
0: это.
2: Ей нравилось
0: но,
2: такое.
0: Просто если ранее мы слышали от

0: Понятно, это уныло, и это и так звучит отовсюду.
1: Ну, то есть для тебя самое то — это вот Лёня Фёдоров.
0: Лёню Фёдорова
1: не звучит ниоткуда.
0: Я бы мог специально включить, послушать и погрузиться. Я, наверное, приду домой и включу этот альбом целиком. А такой музыки, как вот эта вот песня, я вообще не хочу никогда в жизни слышать. Вообще, черт побери. Почему это все еще актуально? Что это вообще такое? Что это за отстой? Вот реально. Я сегодня кого-то обидел, кстати, назвал отстоем. Нет, это было просто гениально, супер круто по сравнению вот с тем, что я сейчас услышал. Просто один балл сразу ставлю. Это что такое? Почему это звучит на нишевом радио? Вот это вот попсня просто.
1: Тигран вернул свой возраст, сказав про нишевость.
2: Ты просто не понимаешь, потому что ты не страдающая от разрыва женщина. Так бы понял.
1: Ну, на самом деле, да. Наверное, это все-таки вот тот самый пример женского рока, таким, каким он должен быть. То есть это не вот это, когда там... А вот именно, да, страдающая женщина, как Аллегрова с дисторшеном, понимаешь? Это вот такое прямо, что вот ох!
0: Извините, что можно из этого вынести, из этих образов? Губы обветрены, ангелы, демоны. Ну, капец, как круто описывает, блин, состояние твоих чувств. Да нифига подобного, просто взяли клише на клише, взяли самую попсовую мелодию, просто добавили туда немножко гитар, перегруза и называют это роком. Ну что это такое?
1: А это не рок.
0: А что это, рок, по-твоему?
1: Мне кажется, это вполне такой вот лайт-рок, такая есть вот название. Тут, это, да, рок-музыка вполне себе. Да, не, конечно, там нет никаких каких-то экстремальных, глубокомысленных там вещей. То есть не про родину, ночь или осень, да. Это какая-то совсем другая тематика. Такая чувственная музыка. И, понимаешь, опять-таки ты берешь, вот представь себе девочку какая-то, вот у нее там первый роман какой-то, первое расставание. И что она должна включать? Да пусть она лучше вот это включит, чем какой-нибудь...
0: Она должна включить The Doors, The End.
1: Да там вообще, ты что, это девочка кончится там просто. Вот. Не делайте так, пожалуйста, дорожите собой, берегите себя. Вот. Не, я считаю, что это для какого-то определенного возраста, это вполне себе вот музыка, которая может сопровождать человека. Вот очень, говорю, спокойная, понятная, удобоваримая, очень открытая. И может быть как раз человек, услышав вот это, да, то есть доступное, то есть не Леню Федорова, а вот это, в итоге дойдет до Лени Федорова в конечном итоге какой-то странной тропой.
2: Что? Я не знаю, мне понравилось. Мне прям захотелось волосами потрясти.
1: Вот.
2: Класс.
1: Ну что, я поставлю 8. Тигран, ты уже оценил на
0: 1.
1: На однерку.
2: 10 я поставлю.
1: 10. Вот, ну, по результатам нашего диджейского голосования победил. Я спойлерю, кстати. Победил.
0: О, победил!
1: Победил Лёня Фёдоров. Ой, Макс Темнов, наш музыкальный редактор, пожалуйста, извини, это теперь будет звучать на радиошоу. Но я думаю, что мы как бы к этому привыкнем. Вот, но это не самое главное. Главное, что как наши слушатели проголосуют, какую песню они выберут, потому что под постом с этим эфиром есть голосование. Если вы уже слушаете его в записи, а если не слушаете вживую, то, соответственно, завтра будет пост с голосованием. И вот у нас прямо не на жизнь, а на смерть махались два коллектива в предыдущем голосовании. Причем не один из тех, за который я голосовал. Тот, за который я голосовал, по-моему, практически меньше всех набрал.
2: Мне стало немножко больно.
1: Ну ладно, нормально все. В общем, победил коллектив с названием «Хватит поясничать». В общем-то, кстати, неплохая, отличная песенка, которая заряжает позитивом, добром и любовью. Правильно, правильно, хватит поясничать. Вот, мы с вами встретимся буквально через неделю. Будем слушать новые песенки. А я, собственно, проанонсирую следующий специальный выпуск, собственно, на следующем эфире. Тоже будет, кстати, интересно. Вот. Ну что, с вами были
0: Святослав Коровин,
1: Лера Лисова
2: и Тигран Вартанян.
1: Так, неуверенно, знаешь, так. И...
2: Нет, я как паузу зовут этого сделал. Человека?
1: А, это пауза. Драматичная пауза. Тигран Вартанян.
0: Ух, спасибо.
1: Вот.

падает камнем старая ночь и косится в окна, и вроде

Здравствуй, бабушка, всем нашим привет. Я до сих пор жив, а вы, увы, нет. Я ничего не понял.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок, слушай шок, радиошок, радиошок.